0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Бийске находится исток реки Оби.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: И радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что его партия подготовила законопроект о введении ежегодной выплаты родителям в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы для детей. По его словам, с каждым годом сборы ребенка к школе все больнее бьют по семейному бюджету. Обновленный УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач может поступить в серийное производство и выйти на рынок не ранее 2028-го. Сейчас завод активно работает над интеграцией восьмиступенчатого автомата. Речь о трансмиссии, которая устанавливается в пикапы «Солерс». Внедорожник также получит 2-литровый дизельный двигатель. Его мощность 136 лошадиных сил. И он отечественного производства. Хризантемы оказались самыми доступными летними цветами. Так, стоимость букета составила 2553 рубля. Кроме хризантем, в тройку самых доступных композиций вошли гортензии и альстромерии. Аналитики отметили, чаще всего недорогие букеты собирают из пышных растений, которые при небольшом количестве образуют объемную композицию. Россияне рассказали, что хотят от умного дома. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне назвали защиту жилья от аварий главной функцией умного дома. Почти половину участников нового опроса поставили на первое место датчики протечки воды, утечки газа и пожарную сигнализацию. Более половины опрошенных выбрали сценарий, при котором жилье после ухода хозяев само ставится на охрану и обесточивает розетки. Привлекает наших людей и автоподдержка микроклимата, и голосовое управление шторами и техникой. В России показали трейлер приключенческой сказки «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой. По словам последней, это прекрасная сказка о взрослении и любви, которая делает людей мягче, нежнее и которая спасает мир. Лента выйдет на больших экранах уже 22 октября. Один из лучших российских футболистов современности Алексей Батраков переходит в Галатасарай. Турки заплатят «Локомотиву» аж 25 миллионов евро. Сам Батраков подпишет контракт с новым клубом на 4 года. «Локомотив» также сможет получить до 4 миллионов евро бонусами и 10% от суммы перепродажи футболиста. «АвтоВАЗ» вышел из отпуска. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: колонки.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Завод «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска. Так, на предприятии за период с 27

0: готовка и к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Аналитики Wildberries посчитали стоимость минимального школьного набора по средним чекам за август. Для девочки такой комплект обходится в 14 700 рублей. Для мальчика на 500 рублей дороже. В сумму входят одежда и обувь для школы физкультуры, футболка, рюкзак, пенал, тетради, канцелярские принадлежности и дневник. Самый дерзкий патриот за всю историю. Так УАЗ громко анонсировал триумфальное возвращение версии «Экспедиция». Изначально такой вариант внедорожника ожидался в 2027 году, но выйдет он уже в этом. Главным нововведением нового патриота станет двухлитровый турбодизель. Его мощность 136 лошадиных сил. Он работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Также важными нововведениями станет светодиодная оптика и электронная система стабилизации. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 6646.
3: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы А-студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Время и вправду летит. Почти четверть века настоящему гимну выпускников из середины нулевых. В 2002 году в России дебютирует песня группы «Хай-Фай» под названием «Средняя школа номер 7». Хотя многие называли ее проще, а мы любили. Композиция стала визитной карточкой коллектива, завоевала престижные премии и долго держалась на верхних строчках хит-парада в том году. Песня, которая удачно вышла весной, стала особенно любима на школьных дискотеках и выпускных вечерах. Вчерашние школьники, став взрослыми, очень тонко чувствовали атмосферу вот этих вот строчек.

0: Музыку написал бессменный композитор группы Павел Есенин, а слова – поэт Эрик Чентурия. Как и для большинства других песен коллектива, голос студии принадлежит Павлу Есенину, а не фронтмену Мите Фомину. Павел сам пел песни, но из-за нехватки времени на постоянные гастроли группы в нее и был взят Фомин, который, впрочем, спустя несколько лет успешно запустит сольную карьеру и, наконец, запоет самостоятельно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
1: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, что хоть раз вы задумывались, а что же происходит с бензином после того, как его сливает бензовоз? Кажется, что после приезда бензовоза топливо сразу попадает в пистолет колонки. На самом деле все устроено гораздо сложнее и интереснее. После слива бензин или дизель поступают в большие подземные резервуары. Каждый вид топлива, разумеется, хранится отдельно. Их смешивание исключено. Внутри резервуаров постоянно контролируется уровень топлива, температура и наличие воды. Если в емкости появляется влага или другие отклонения, система фиксирует это, а персонал получает тревожное уведомление. Перед тем, как топливо попадет в бак автомобиля, оно проходит через фильтры на колонке. Кроме того, современные АЗС оснащены системами улавливания паров топлива, чтобы уменьшить их выброс в атмосферу. Именно поэтому во время слива бензовоза большинство заправок временно ограничивают реализацию топлива. Это делается и для безопасности, и чтобы исключить попадание возможных отложений со дна резервуара в топливную систему вашего автомобиля.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В одной из прошлых передач я рассказывал про кефирную окрошку. А теперь самое время отдать дань уважения этому блюду на квасе. Очень надеюсь, что сейчас вы сыты. Первое известное печатное упоминание окрошки встречается в книге Николая Осипова. В рецепте 18 века предлагается, цитата, «искрошить разных мяс с луком, огурцами и сметаной, и посоля налить огуречным рассолом или квасом». Думаю, слюнки потекли не только у меня. Ну и тут стоит отметить, что окрошка, конечно же, была и раньше. Например, еще датский посланник при дворе Петра I вспоминал обед. Он описывал его довольно неаппетитно и отмечал, что в числе кушаний был суп, который сварен из пивного уксуса и мелко накрошенного лука и перца. Пивной уксус, в понимании европейского путешественника, это, скорее всего, именно квас. Напиток, который европейцы не знали и пытались привести на свой язык в привычных терминах. Как бы там ни было, популярна окрошка и в 21 веке. И именно квас является основным вариантом заправки. Ну а если хочется чего-то необычного, уважаемые слушатели, то отправляйтесь во Владимирскую или Саратовскую области. Тут популярна окрошка с килькой в томате.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения в

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры продолжают заражать остальных россиян модными и занятными словечками. На очереди у нас «прайм». Слово «прайм» все чаще появляется в интернете, стримах, да и обычных разговорах. И если поначалу его использовали блогеры, геймеры, спортсмены, то сейчас его можно услышать и от обычных пользователей интернета. Так заявляют о человеке или определенном этапе его жизни. «Прайм» — это период, когда человек находится на пике формы или своих возможностей. Так называют этап, когда все складывается удачно. Есть энергия, результаты, уверенность или внимание окружающих. Простыми словами, это тот самый период, про который можно сказать: «Я сейчас лучшая версия себя». Это может быть потрясающая физическая форма, карьерные успехи, пик творчества или просто эмоциональный подъем. Ну а слово, как вы наверняка знаете, произошло от английского «prime» – «расцвет», «лучший период». А еще «prime» часто используют с самоиронией. Например, «мой prime остался в школе» или «я в prime до понедельника».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд «Алёша» на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 8.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Юрий Шатунов. «Седая ночь».

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-22», 1998 год.
1: Группа «Блестящие облака».

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Биштау, что значит «пять гор», «пять вершин».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет топ 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Константин Донской. Здравствуйте. Время и вправду летит. Почти четверть века настоящему гимну выпускников из середины нулевых. В 2002 году в России дебютирует песня группы Hi-Fi под названием «Средняя школа номер 7». Хотя многие называли ее проще, а мы любили. Композиция стала визитной карточкой коллектива, завоевала престижные премии и долго держалась на верхних строчках хит-парада в том году. Песня, которая удачно вышла весной, стала особенно любима на школьных дискотеках и выпускных вечерах. Вчерашние школьники, став взрослыми, очень тонко чувствовали атмосферу вот этих вот строчек.

0: Музыку написал бессменный композитор группы Павел Есенин, а слова – поэт Эрик Чентурия. Как и для большинства других песен коллектива, голос студии принадлежит Павлу Есенину, а не фронтмену Мите Фомину. Павел сам пел песни, но из-за нехватки времени на постоянные гастроли группы в нее и был взят Фомин, который, впрочем, спустя несколько лет успешно запустит сольную карьеру и, наконец, запоет самостоятельно.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, что хоть раз вы задумывались, а что же происходит с бензином после того, как его сливает бензовоз? Кажется, что после приезда бензовоза топливо сразу попадает в пистолет-колонки. На самом деле все устроено гораздо сложнее и интереснее. После слива бензин или дизель поступают в большие подземные резервуары. Каждый вид топлива, разумеется, хранится отдельно. Их смешивание исключено. Внутри резервуаров постоянно контролируется уровень топлива, температура и наличие воды. Если в емкости появляется влага или другие отклонения, система фиксирует это, а персонал получает тревожное уведомление. Перед тем, как топливо попадет в бак автомобиля, оно проходит через фильтры на колонке. Кроме того, современные АЗС оснащены системами улавливания паров топлива, чтобы уменьшить их выброс в атмосферу. Именно поэтому во время слива бензовоза большинство заправок временно ограничивают реализацию топлива. Это делается и для безопасности, и чтобы исключить попадание возможных отложений со дна резервуара в топливную систему вашего автомобиля.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
6: Ну вот.
5: Давай сделаем крутой праздник.
6: А как?
5: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
6: А подарки для школьников будут?
5: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
7: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения в

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В одной из прошлых передач я рассказывал про кефирную окрошку. А теперь самое время отдать дань уважения этому блюду на квасе. Очень надеюсь, что сейчас вы сыты. Первое известное печатное упоминание окрошки встречается в книге Николая Осипова. В рецепте 18 века предлагается, цитата, «искрошить разных мяс с луком, огурцами и сметаной, и посоля налить огуречным рассолом или квасом. Думаю, слюнки потекли не только у меня». Ну и тут стоит отметить, что окрошка, конечно же, была и раньше. Например, еще датский посланник при дворе Петра I вспоминал обед. Он описывал его довольно неаппетитно и отмечал, что в числе кушаний был суп, который сварен из пивного уксуса и мелко накрошенного лука и перца. Пивной уксус, в понимании европейского путешественника, это, скорее всего, именно квас. Напиток, который европейцы не знали и пытались привести на свой язык в привычных терминах. Как бы там ни было, популярна окрошка и в 21 веке. И именно квас является основным вариантом заправки. Ну а если хочется чего-то необычного, уважаемые слушатели, то отправляйтесь во Владимирскую или Саратовскую области. Тут популярна окрошка с килькой в томате.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Любовь Успенская. «Кабриолет».

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, не говори мне...

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зумеры продолжают заражать остальных россиян модными и занятными словечками. На очереди у нас «прайм». Слово «прайм» все чаще появляется в интернете, стримах, да и обычных разговорах. И если поначалу его использовали блогеры, геймеры, спортсмены, то сейчас его можно услышать и от обычных пользователей интернета. Так заявляют о человеке или определенном этапе его жизни. «Прайм» — это период, когда человек находится на пике формы или своих возможностей. Так называют этап, когда все складывается удачно. Есть энергия, результаты, уверенность или внимание окружающих. Простыми словами, это тот самый период, про который можно сказать: «Я сейчас лучшая версия себя». Это может быть потрясающая физическая форма, карьерные успехи, пик творчества или просто эмоциональный подъем. Ну а слово, как вы наверняка знаете, произошло от английского «prime» – «расцвет», «лучший период». А еще «prime» часто используют с самоиронией. Например, «мой прайм остался в школе» или «я в прайме до понедельника».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
4: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
5: Ну вот.
4: Давай сделаем крутой праздник.
5: А как?
4: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
5: А подарки для школьников будут?
4: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
6: В старой крепости в городе Приозерск до сих пор проводят рыцарские турниры.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
2: Ну вот.
1: Давай сделаем крутой праздник.
2: А как?
1: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
2: А подарки для школьников будут?
1: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
3: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Буланова станет звездой ретро-шоу нового формата «Дискотека 90-х на льду». Сергей Жуков обещает возвращение в юность всем, кто купит билет на его следующий стадионный концерт. Чебурашка и кот Леопольд стали самыми популярными детскими персонажами среди взрослых, а американский рэпер Канье Уэст стал самым успешным артистом в России буквально за неделю. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенные привет и музыкальный сюрприз от группы «Айова». Песня «Мы».
3: Если не твоя невеста, положи на место.
2: И еще серия музыкальных новинок, которые долго держались в десятке хитов, но выпали из нее на этой неделе. Татьяна Куртукова «Не спеши». Группа Би «Таня, не плачь».
4: Мир ведь не крутится вокруг него.
2: Новые самоцветы «Танцы на воде».
5: Танцы на воде, такого я не встречал нигде.
2: Если какую-то из песен хочется вернуть в десятку хитов, ставьте ей лайк в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. В нашем канале ежедневно публикуются полезные новости, появляются занимательные рубрики и, конечно, публикуются итоги национального хит-парада «Главные песни большой страны». Предпоследний уикенд лета отмечаем с песней «Белая стрекоза любви». Антон Самойлов и «Шура» в десятке «Радио Родных дорог».
0: Десятка.

0: Ленинград. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Татьяна Буланова станет участницей нового шоу ретро-хитов «Дискотека 90-х на льду». Мероприятие состоится в начале октября на одном из столичных стадионов. И, по сути, это будет ледовое шоу нового формата. Его организатором заявлена двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. И на днях она раскрыла первые имена фигуристов и артистов, которые станут участниками большого праздника, объединяющего спорт, живую музыку и главные хиты 90-х. Вместе с Евгением Медведевой на лед выйдут прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Никита Кацалапов и многие другие. Ну а за музыкальную часть вечера будут отвечать Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, певица Акула, а также группы «Блестящие», «Стрелки» и «Вирус». И это, говорят, еще не все сюрпризы. В общем, судя по всему, у Татьяны Булановой ожидается новый триумф, тем более ее новая песня «Москва-Санкт-Петербург», записанная дуэтом с Денисом Майдановым, сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Уже который день во всех средствах массовой информации и социальных сетях только и разговоров, что о скором приезде рэпера Канье Веста. Он объявил о планах дать 2 концерта на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, и в считанные часы на эти шоу были раскуплены практически все билеты. Более того, и общественные деятели, а также российские эстрадные артисты тут же взялись пиариться на этом информационном поводе. Менеджмент певца «Шамана» заявил о том, что Канье Уэст лично пригласил Ярослава Дронова выступить и спеть дуэтом у него на концерте, но «Шаман», мол, отказался, потому что занят. Организаторы концерта Канье Уэста, правда, эту версию не подтвердили, если не сказать, подняли заявление «Шамана» на смех. В общем, на ближайшие недели смешных и забавных инфоповодов в прессе будет предостаточно. «Будем жить», заявляет группа «Градусы», в десятки радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных песнях, которые исполняют не всегда популярные артисты, но иногда еще и популярные мультипликационные персонажи. Сообщают, что киностудия «Союзмультфильм» признала Чебурашку культурным символом России. Заявление приурочено к 60-летию Чебурашки, которое отмечали на минувшей неделе. Ведь именно 20 августа 1966 года вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», одним из героев которой стал Чебурашка. Безусловно, сегодня Чебурашка остается одним из главных брендов и культурных символов страны. Его значимость выходит далеко за рамки экрана, заявляет менеджмент киностудии и напоминает, что с 2000 по 2010 год Чебурашка был талисманом Олимпийской сборной России, ну а в 2016 году он побывал в космосе. Судя по всему, все самое главное у нашего героя еще впереди. «Желаю тебе», продолжает тему певица Кая в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Почти половина новой музыки в наше время создается с помощью искусственного интеллекта, заявляет авторитетный британский журнал MixMag, посвященный клубному движению электронной музыки. Искусственный интеллект, мол, обнаружен почти в 40% музыкальных треков, которые были выпущены по всему миру в июле 2026 года. Специальный детектор проанализировал более миллиона релизов и обнаружил, что 23% треков были полностью созданы с помощью искусственного интеллекта, ну а 15% релизов имеют признаки использования искусственного интеллекта. И это еще не вся картина, ведь песен в июле появилось гораздо больше, чем 1 миллион треков. Однако музыкальные платформы понемногу начинают запрещать нейромузыку и подавлять ее популярность алгоритмами. Иначе, говорят, у живых артистов вообще не останется аудитории, они просто перестанут выпускать песни и давать концерты. Не сдаются ребята из группы «Добро» и хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова стала участницей проекта «Спортивные выходные в столичных Лужниках». Организаторы проводят масштабный фестиваль в шестой раз. В основе праздника стоит тренировочный марафон от популярной фитнес-студии с участием спортсменов, блогеров и популярных эстрадных артистов. Сообщается, что попробовать свои силы в фитбоксинге, танцевальных воркаутах и других современных дисциплинах может любой желающий, а самым активным обещают памятные подарки и брендированную атрибутику. Ну а вечером, как всегда, обещают концерты. Звездой заявлена товарищ Юлианна Караулова. Кстати, ее новинка «Самолеты» сегодня в десятке радио «Родных дорог». 5-е.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
3: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и о путешествиях во времени, которые случаются на концертах популярных артистов. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков пообещал омолодить всех посетителей его концерта в Лужниках. Так вот прямо говорит. Верну вас в ваше 17-летие, если купите билет на концерт, который состоится 24 июля 2027 года. В то же время Жуков обещает новую программу, инновационное сценическое шоу и сюрпризы, которых не бывало, когда его поклонникам было 17 лет. Эмоции от стадионов еще не успели остыть, а сердце уже снова рвется туда, на эту огромную сцену, написал по поводу грядущего шоу наш товарищ. Ждать целый год и не строить планов просто невозможно, добавляет он. Да и билет как-то надо продавать, добавим мы, а то новые герои уже на пятки наступают. Вот пример. Певец Хабиб. Его хит «Моя малышка» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Четвертый.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Маша Распутина, Алена Апина и Андрей Державин споют золотые шлягеры Вячеслава Добрынина. Сообщается в анонсе мероприятия, которое состоится в начале ноября в одном из концертных залов столицы. В шоу заявлены артисты, благодаря которым песни Добрынина обрели всенародную известность. И в этом списке, помимо названных, Алексей Глызин, Таисия Повали, Феликс Царикати, Лариса Рубальская, Екатерина Шаврина, Ольга Зарубина, Симона Сиа Швили, Жанна Бичевская, группы «Лиси песни» и «Доктор Шлягер», Светлана Лазарева, Ксения Георгиади и многие-многие другие. Обещают не только песни, но и танцы, а самое главное — встречи с такими же любителями хитов советской и российской эстрады. Хочешь быть счастливым? Просто им будь. Об этом певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев в десятке радио «Родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Возвращаемся к самому популярному в России артисту, американскому рэперу Канье Весту и его грядущим осенним петербургским концертом. Не остался в стране от пиара и певец Сергей Лазарев, у которого в те же даты пройдут в Петербурге его концерты, которые теперь не станут центральным событием сезона. Лазарев сообщил, что своих концертов отменять он не планирует, даже наоборот, он рад визиту своего американского коллеги и уверен, тот факт, что рэпер выступит в те же числа, никак не повлияет на количество его зрителей, ведь они работают в разных жанрах. Более того, Лазарев намекает на то, что он более успешен, ведь у Канье Уэста будет 2 сольника подряд, а у Сергея Лазарева целых 3. Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Happy End» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Второе место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений среди взрослых. В России сообщает стриминговый сервис «Кионмузыка». Исследование было приурочено ко дню рождения Чебурашки, который отмечали 20 августа. В топ-10 любимых персонажей, помимо названных, также вошли доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну, погоди», Незнайка, Кот Матроскин и дядя Федор. Погружаемся в счастливое детство с проектом Филатов и Керос. Их композиция «Среди счастливых людей» сегодня снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас, поэтому голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД», или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же, кстати, слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
1: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Алены Апиной в честь дня рождения.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9 FM.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Маршала. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Виагра». «Я не вернусь».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Паровоз, произведенный в городе Волхов, первым доставил боеприпасы после прорыва блокады Ленинграда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Рефлекс» в одном миксе.